Курьёшься там, где ни светла нема, со стенами люди тужних успомена. Когда мы упаду, стигал твой глаз и пружина рука.